Третя радость осмех сацуса. Та любов не пролази, не сте звезда, почне нови тужан дан.